0: или вышлите нам аудиосообщение, расскажите, как началось это утро вторника. Доброе утро, Виктор!
1: Bună dimineața, Julenca! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Cine e norocos de dimineață? Юля.
0: Нет, я плохо припарковалась. Я даже закрыла три машины сразу. Но я собираюсь сейчас исправить это.
1: Unde
0: sunetul
1: ăla? Ping-ping de două ori. Fix așa și eu am făcut. Patru. Patru.
0: Так, так.
1: Patru. Patru. Mai sus, nu. Mai sus. Unde cifra patru?
0: Da, unde e cifra patru? Stai că nu văd.
1: Patru.
0: A, patru. Te miști de vătea.
1: Și ăsta jos. Mai jos. Ia. Unu, încă o dată. Гада! Бине!
0: Вот, имел в виду правильный ответ. Я думала, вообще-то вот это ты имел в виду.
1: О май гад!
0: Вот, почему-то
1: я думала, что это был. Да, но я ожидал апеллу телефонничать de la 3 машины Йоши и de la 3 машины Юля.
0: Да, я даже телефон вот поставила специально со звуком, думаю, потому что, ну, хоть один точно должен выйти и набрать меня, позвонить мне с утра, сказать, уберите, пожалуйста, машину. Но так оно во дворе. Мы неоднократно вам рассказывали, что наш двор – это двор, скорее всего, фрилансеров, потому что все выходят очень поздно на работу. Да, да, утром в 7 часов утра или ближе к 7 найти место практически невозможно.
1: Eu am observat această practică, cred că de vreo 3 luni de zile. Până acum, până la 3 luni de zile, nu, dimineața erau locuri de parcare. Acum, gata, cum ai zis, s-a reprofilat lumea. Dar, apropo, prieteni, iată cei care ne ascultă acum la radio, cum credeți? Încercați să presupuneți, care ar fi jobul locatarilor a căror mașini stau parcate până la ora 8 dimineața? Iată, putem să facem câteva...
0: У меня уже первое предположение было. Я же говорю,
1: фрилансер,
0: это...
1: е бună,
0: да,
1: варианта.
0: Фрилансер – это блогеры, блогеры, наверное. Ну, кто может себе позволить отодвинуть немножко,
1: да,
0: рабочий график. Да-да-да. Давай пока зачитаем несколько утренних комментариев. Саня Яницел на этот раз первый. Доброе утро, пишет он нам. Николай Бугор тоже вместе с нами с Чекан. Говорит, что Чекан на связи. И желает всем хорошего дня и удачи. Каса профи, якуной, бунайдименяца, масалут Ваня, Ваня, щитио, бунайдименяца, эцдореск. Алина вместе с нами, с Буйкан, доброе, бодрое утро, с Буйкан, хорошего денечка всем и отличного настроения. Передает Алина привет Кире и Никите.
1: Бунайдименяца, да, chiar și Kira cu Nikita, la ora 7-4 minute, deja se află pe drum pe undeva, nu spre job, au mai rămas în
0: вот именно,
1: săptămâni.
0: Даже Кира и Никита уже...
1: Копии пляха на гради.
0: А тут все еще спят, понимаешь? Ну, как

0: прекрасно жизнь. Ну, а с другой стороны, вот нам, тем, которые приезжают так рано на работу, где парковать машина?
1: Да, куй не воебать, факут радио, он куртя раса.
0: Не, ну это уже совсем другой вопрос. Какая разница? Парковочное место освободить, пожалуйста. На работу идите, пожалуйста.
1: Știi care e momentul cel mai obișnuitor așa pentru mine? La sigur au grupuri din astea pe Viber, pe Telegram, unde locatarii, știi, probleme, întrebări, cumva.

0: Reclamă. Știi momentul acela când spui: gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу: Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
4: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Не, ну надеюсь, вы не забыли то, что у нас с помощью нашего телеграм-канала вы можете сегодня выиграть ваучер от наших

0: partenerului. Sunt patru cuvinte.
1: Так, ну давай, давай посмотрим, как справятся они с этим челленджем. Тем более, что утром я говорила про аудиосообщения, да, то, что мы давно их не получали. Поэтому, в принципе, звонки тоже

Ну что, друзья, вот мы и вернулись к вам. 7:50. Это значит, что у нас гороскоп наступил на рекорде. И если вы хотите узнать, что же нас всех ждет от таинственных звезд, какие советы они нам оставляют в этот день, то тогда заострите свои ушки, потому что по традиции мы, конечно же, начнем с маленького тизера, ну а после этого перейдем к каждому знаку по отдельности. Итак, друзья, эмоции, работа, деньги или какие-то неожиданные встречи. Кому придется поставить точку, а у кого появится шанс на приятные перемены, а кого и вовсе ждет разговор, который все изменит, давайте узнаем прямо сейчас. Овны, будьте внимательны, потому что сегодня вам будет тесно в привычном графике, в разговоре.

в режиме постоянной нагрузки. Тельцы, у вас может неожиданно появиться тема, связанная с возвратом денег, старой покупкой или забытым переводом. Сумма окажется не огромной, но очень вовремя придет. Близнецы, кто-то внезапно напишет или вам позвонит, или появится в новостях, и вы поймете. Эмоции к этой истории еще не до конца остыли. Рак, сегодня особенно захочется закрыться от лишних разговоров и бесконечных жалоб окружающих. Вам пора перестать быть эмоциональной скорой помощью для всех подряд. Львы, вы можете поймать себя сегодня на некой такой мысли, которая вас немного, знаете, может подтушить. Ну, то есть вы можете поймать некое легкое отчаяние даже в этой мысли. И даже есть вероятность, что такая мысль может прийти от человека, от которого вы и вовсе не ожидали, что это может прийти. Поэтому сегодня может быть день такого легкого разочарования. Но не печальтесь, потому что все, что не делается, все к лучшему. И вы сами на себе проверите эту пословицу. Девы, мелкие дела будут сыпаться одно за другим. Что-то потеряется, что-то перенесется, а что-то и вовсе забудется. Главное, не пытаться контролировать каждую мелочь, иначе вы просто устанете еще сильнее. Весы, сегодня кто-то может сказать намного больше, чем вы ожидали услышать. И даже если разговор окажется неловким, после него станет намного понятнее, что вообще происходит между вами, да и вашей жизни в целом. Скорпионы, сегодня вас будет раздражать шум переписки и какая-то постоянная доступность. День подсказывает, вам нужен хотя бы короткий эмоциональный детокс. Отключайте телефоны, отдыхайте, сходите в парк, найдите время для себя, выпейте чашечку кофе, сделайте уже это все для того, чтобы поймать тот самый, знаете, контакт с самим собой. Стрельцы, к вам в голову сегодня придет мысль, которая сначала покажется странной или даже, я бы сказала так, слишком смелой, но именно эта мысль позже может вытащить вас из ощущения застоя. Поэтому держитесь, ловите эту мысль, записывайте ее. Козероги. Один разговор сегодня или какая-то новость может вас заставить совсем иначе взглянуть на свои планы. Возможно, вы слишком долго держали за то, что уже вообще перестало вас вдохновлять. И даже, возможно, пора что-то менять. Водолеи, день добавит вам харизмы и желание нравиться. Даже случайное общение сегодня может неожиданно поднять настроение и самооценку. Также водолеям сегодня прям звезды советуют флиртовать. Да, вам вот эти эмоции сегодня подарят классное ощущение. Рыбы, вы вдруг поймете, что перестали переживать из-за ситуации, которая раньше не давала вам спать. Это не равнодушие, просто внутри наконец стало тихо. И для рыб, мне кажется, это сейчас замечательный момент, чтобы переключиться на совершенно другое. Сделайте это, рыба, потому что уже пора просто. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте одну простую истину, что звезды улыбаются именно тем,

мальчишки, девчонки, да все будет хорошо у вас. Главное, не переживайте слишком сильно, берегите свое здоровье. Ну и, конечно, слушайтесь маму и папу, потому что они вам желают только и только лучшее. Я скрещу Вероника, зичи бы надменяться Радио Рекорд. Артур, зичи бы надменяться, а чисто авиацию зибуна.

0: 107,9 в Кишиневе или 101,5 в Бельцах. Если вы здесь, вы на верном пути. Впереди у нас еще очень много хорошей, качественной музыки для вас. Много настроения, много сюрпризов. И, конечно же, ваши комментарии, которые обязательно будут зачитаны. Вероника Данилов нам пишет так. На улице серо, стеной льет дождь, и в лужах танцует вода. Включаешь погромче радио Рекорд, на каждый циклон танцевальный аккорд. И город уже не спит. Пусть капли стучат по стеклу и домам, в колонках энергия драйва. Рекорд разгоняет тоску по углам в режиме онлайн и лайва. Круто. Вероника, ну, я вижу, вдохновение с утра есть, это хорошо. Пусть оно передастся всем нашим радиослушателям, тем, кто услышал твой стих, который написал. Ну, вот талантливые люди нас окружают, талантливые. Каждый раз удивляюсь, насколько много прекрасных людей, и все собрались на одной волне. Это же надо так, вот удачно было всех собрать на волне 107,9 в Кишиневе или 101,5 в Бельцах. Друзья, подключайтесь. У нас, кстати, медленно, но уверенно время идет, и буквально несколько секунд отделяет нас от следующего часа. Если вы еще не писали нам комментарии в Телеграме или в ТикТоке, сделайте это, пожалуйста, прямо сейчас. Ну, а мы вам говорим доброе утро. 8.00.
1: Menționăm că partenerul acestei ore, echipa Family Smile Dental Care, a oferit un voucher în sumă de 500 de lei. Mâine, în aceeași manieră, vom oferi un alt premiu pentru voi. Ora a conținut plasarea de produs. Recunoaște, ți-a plăcut Benny Benassi?
0: Очень понравилось. Прям очень, ну...
1: Dacă nu, zic, pun altceva.
0: Da, давай что-то другое еще. Так, чтобы не прям... Один Benny Benassi у нас тут. Вот, тоже очень-очень хорошо. Тем более, что у нас, друзья, как я ранее сказала, 8.00. Доброе утро для тех, кто только-только открыл свои глазки. Открывайте их пошире, потому что впереди у нас новый день. Это вторник, у нас 12 мая в календаре. И впереди у нас целый час, который мы проведем, но не одни, а с партнером этого часа, а именно Max Auto.

107.0, 107.9 и пытаться продержаться в эфире 2 минуты без того, чтобы говорить слово «да» или слово «нет». Все это будет со следующего выхода. Ну а пока обязательно зачитаем еще ваши комментарии.

принципе, нам сегодня обещают пасмурный день и даже дождь. Начиная с 7 часов вечера, да, в 19.00, есть 30% вероятность того, что дождь пойдет и продлится до буквально до полуночи.

говорит, на Рожканов в Кишиневе тоже дождь. Оставляет фотографию того, что и вправду первые капельки на, значит, на лобовом стекле Татьяны уже видны.

ощущение такое, что Кишинев это какая-то, ну, прям огромная столица мира, потому что, пишет нам Александр Белогуров, отправляет фотографию с той же Рожкановки, откуда отправляла нам фотографию Татьяна, и говорят, и пишет нам, а на Рожкановке пока сухо. Понимаешь, вот буквально

0: unde 500 de lei bani pe card vor ajunge din partea partenerului acestei ore. Ora conține plasarea de produs.
1: Каждый раз я удивляюсь тому, как у нас уже звонят телефоны перед тем, как мы даже выходим в эфир. То есть есть кто названивает, который знает, что вот в это время примерно мы выйдем в эфир и просто дожидается этого момента. Это на самом деле очень-очень бесценно. И, конечно же, мы сейчас сыграем с кем-нибудь из вас, но я перед этим хотела вам напомнить о том, что не забывайте, что мы начинаем играть ровно с той секунды, когда мы вам ответили на ваш телефонный звоночек. Как только мы вам говорим «Алло», игра начинается.
0: Да. Este cineva pe linie, să le mulțumim partenerilor care sunt alături de noi, echipei Max Auto, mai mult decât o mașină, oferă siguranță și încredere, importă automobile cu parcurs din Europa, atent verificate și pregătite pentru drumurile din Moldova. Fiecare mașină este selectată cu grijă, astfel încât să vă bucurați de o alegere corectă. Max Auto, calitate, transparență și încredere la fiecare kilometru. Să vedem cine e cu noi la telefon.
1: Кто хочет с нами сыграть? Кто готов уже выиграть место себе в финале? Доброе утро.
0: Няца.
2: Доброе утро.
0: Чине е куной?
2: Владимир.
0: Владимир, ай мэй жукат куной фэр аффирмации?
2: Играл, играл. На прошлой неделе вы поймали меня быстро.
0: Ай пердут ла кыте секунды?
2: Я не помню сколько, но начало было разговора примерно.
0: Рапида пост.
2: Да, да,
0: да. Да, да, да, да,
1: да. Да, да, да, да, да. Да, да,
2: да. Ладно, да. Я перезвоню.
1: Сегодня Владимир решил побить свой собственный рекорд. Надеюсь, ему это удалось. Может быть, в следующий раз получится чуточку лучше. Давай посмотрим, кто хочет с нами еще сыграть. Кстати, я вам напомню, что если вы сегодня с нами сыграете, продержитесь 2 минуты в нашем эфире без того, чтобы говорить запретные слова, это слово «да» и слово «нет», вы можете стать нашим финалистом. А финал наш пройдет уже в эту пятницу. И если вам улыбнется удача, то, возможно, именно вам на карточку придут 500 лей от наших партнеров. Это Max Auto. Друзья, дозванивайтесь 07-860-107-9. Давайте сыграем в аффирмации. Не бойтесь проиграть, потому что попытка не пытка. Дозвонитесь, поучаствуйте, поднимите себе настроение окружающим. А может быть, и удача улыбнется вам. Доброе утро.
0: Bună dimineața.
3: Доброе утро.
0: Cine e cu noi?
3: Евгений, Анастасия и София.
1: Отлично. О, у вас там целая банда. Сколько лет каждому? Можно, пожалуйста, узнать?
3: Ну, девочкам по 12 лет. Мы сейчас едем с ними на тренировку по теннису перед турниром. У них турнир в Адулывода. И сразу после тренировки едем на турнир. А я их не тренер, папа по совместительству.
0: Ешь ты антренер?
3: Ну, почти.
0: А, păi, ce faci? Adică, я... Cum? Eu sunt antrenorul lor.
3: Я папа одной из девочки, и вот по совместительству сейчас их доставщик, тренер, куратор.
0: Фетели au mai participat la campionate?
3: Конечно, это сборницы, девочки из сборной Молдовы. Одна до 14 лет, другая до 12 лет.
1: Так, а мы говорим про большой теннис, да?
3: Про большой теннис.
0: Și paletele nu sunt mai grele decât ele?
3: Ну, одной 270 грамм, у другой 260 грамм. Нормально, машут ими легко.
0: А у палеты профессионисты?
3: Конечно, конечно, как по-другому? Это же сборница, все серьезно.
0: Кыт коста у палеты аша в линии генерале?
3: Ну, на сегодняшний день 150-200 евро где-то ракетка стоит.
1: Ой-ой-ой-ой-ой, это дорогой вид спорта, да?
3: Нормально. Как посмотреть?
1: Ну, знаете, тогда уж простите меня за следующий вопрос. Вы кем работаете, папа?
3: Я директор. Компании.
1: Директор компании. Так, хорошо. А в какой сфере хотя бы?
3: В сфере строительства, остекления.
1: Ага, то есть, например, пластиковые окна, да?
3: Совершенно верно.
1: Угу. Устанавливаете, производите?
3: Производим, монтируем, регулируем, рассказываем, какие лучше, помогаем с выбором. все делаем.
0: Ма, ce frumos! Felicitări, domn director, ați câștigat astăzi un loc în final. Aveți peste 2 minute și o discuție foarte productivă!
1: Отлично, справились с заданием. Слов запретных сказано не было. А это значит, что место в финале и вправду за вами уже в эту пятницу. Есть вероятность, что именно вам скинут на карточку деньги, кэш. Вот и посмотрим, насколько вы удачливы. Но правда, это все будет в пятницу. А пока спасибо вам огромное за игру.
3: Благодарю вас. Хорошо,
0: вы... Шинка, întrebare. Патронимику лам уйтат.
3: Моя
0: Евгений Сергеевич. Евгений Сергеевич, я та Врем, о să notăm exact așa. Eugen Sergeevich în lista noastră de finaliști. Să ai o zi minunată. Pa, pa!
3: Благодарю.
1: Чао!
0: Bine!
1: Ua, da, ну, вот это хороший, это... продуктивный разговор. Супер, но согласись, супер. Это просто, знаешь, вот пример. Хоть в рамочку бери, ставь, записывай аудиосообщение и скидывай всем тем, кто хочет с нами сыграть. Продуктивно рассказал, чем занимается, куда едет, как проходит его день. Обожаю такие разговорчики. Ах, Женечка, молодец, молодец. Место в финале заслужено за тобой.
4: Реклама. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md. A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
5: Четыреста тысяч лев! Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч леев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
6: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
7: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Cu Total Asig, ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
9: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
10: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
9: Descopere la Metro. Borjomi la 21,90 lei pentru 0,5 litri, bere Chișinău la 37,90 lei pentru 2,35 litri și cașcaval cedar la 159 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
12: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0 764 4 107 9.

практически у всех. Из-за того, что было очень жарко, но в то же время и легкий ветерок был, погода была непонятная. Сегодня, на самом деле, постабильнее, попонятливее, да, потому что это дождь, это ветер, это желтый кот, поэтому будьте бдительны, одевайтесь теплее, берите с собой дополнительные курточки, зонтики, и не забывайте, что самое главное, это, конечно же, здоровье, нет ничего важнее, поэтому сохранять его нужно обязательно, а вот помодничать мы успеем скоро, потому что, на самом деле, такая погода дождливая продлится не так долго, несколько дней, да, обещают нам синоптики пасмурную погоду, ну а после этого выходит солнышко уже в пятницу, в субботу, в воскресенье обещают нам 21 градус со знаком плюс, 24 градуса со знаком плюс и абсолютно безоблачную солнечную погодку.

0: Dimas e cu noi, zice, cruteț că e piesnea, da. Ina e cu noi, bună dimineața, oameni frumoși, dobre utra de la Andrușa, bună dimineața, Andrei, mai sus Toma ne salută, să fie muzica cât mai tare, come on, distraction, e user așa, e un nickname incognito. În centru încă nu plouă, Veronica ne confirmă, mai sus Irișca, salutare băiețașilor meu Alexandru, bravo pentru curajul său, a dat dovadă de bărbăție, mama te iubește.
1: Какие-то интересные вещи происходят у кого-то в жизни. Жалко, что не посвящает нас в эти дела. Хотелось бы узнать, о чем речь. Но, тем не менее, это, я уверена, приятное чувство, когда мать гордится своим сыном. У меня хоть и дочки, но, я думаю, гордость за детей, она плюс-минус ощущается одинаково. И, конечно, это одно из самых приятных чувств.
0: 8:22 de minute... Mesaj, e în Chișinău aici? Centre Dojde, parcă nu-i Chișinău, așa mi se pare mie. Ia verificăm.

0: терапия, да? Сколько нам пары Кишинев?
1: Нет, похож на Кишинев, но я не могу понять, где это именно.
0: Томберонеле ля де гуной и самое деле ностре. Андрес, парка ну вине.
1: Нет, это похоже, это где-то в центре. Наверное, нижние улицы, вот ниже базара, мне кажется, вот где-то в той зоне. Но я могу ошибаться. Тем не менее, по фотографии все же не могла определить точное, точную локацию.
0: Ничего. Da, bună dimineața pentru toată lumea, vine blocul de publicitate, avem pregătit și horoscopul pentru marți 12 mai, rămâneți cu noi, Văicaperii, suntem cea de două ore de emisiune Văicaperii. Le mulțumim partenerilor care sunt alături de noi, echipei Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașinile sunt importate din Europa, atent verificate, pentru ca să primiți plăcere din partea condusului. Reclamele, revenim!
2: Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Chip Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate,

0: Ina Paraschuk scrie așa: salut, dragă lume, bună dimineața!
1: Neața!
0: Serge zice: доброе утро из солнечной Германии, всем хорошего дня и отличного настроения. Вот он, жизненный баланс. В Кишиневе дождь, в Кишиневе пасмурная погода, а в Германии солнечно. Сюзанна, не скрие, неца, пересечена плоу куголята, дарен сектору рушкань, е ускат. Așa. Are agenți, cred că Susana, pentru că deși e în Peresecina, știi exact ce se întâmplă la Rășcanovca. Серж отправляет нам тоже фотографию из какого-то солнечного уголка нашей планеты. Михалыч пишет: а у нас пасмурно, дождь к обеду. Это из города Рыбница. Сергей Затик едет по солнечной трассе. Где-то, предполагаю, я даже не знаю, где точно на самом деле. Италия, ничего, наверное.
1: El mereu ne transmite mesaj: bună dimineața din Bolonia.
0: Da, Италия, скорее всего, по номерам, по крайней мере, мне кажется, там как раз-таки итальянские номера у автомобилей. Анастасия Жасан пишет: здравствуйте, а мы прошли в финал. На этом номере можете сейчас в пятницу позвонить на номер? Это как так? Опа!
1: Păi stai, că erau mai mulți în mașină. Tata-i director, nu?
0: Tu mai ești?
1: Are subalterni, picii din mașină. Cred și eu, dar nu e o problemă. Banii vor ajunge oricum pe card.
0: Da, в любом случае, в пятницу для тех, кто стал нашим финалистом, вам звонить совершенно не понадобится. Дело в том, что финалист у нас выбирается рандом с помощью программы. Все это мы транслируем в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова», поэтому вы сможете это даже наблюдать. И, соответственно, после этого мы звоним по номеру, по которому вы выиграли, да, через который вы записались. Поэтому не переживайте, до пятницы еще есть много времени. Ну и, конечно, любой победитель получит свой приз. У нас всегда все кристально чисто, прозрачно, все по-честному. Регина пишет: а в центре дождь? Да, в центре дождь начался.
1: Татьяна ne-a năucit cu fotografii de pe Bulevardul Traian. Parcă spuneai că nu mai plouă. Acum transmite o fotografie, lumea se plimbă pe Bulevardul Traian, parcă este însorit. Nu, e o fotografie prin ChatGPT sau fotografie de săptămâna trecută.
0: Da, скорее всего, старая фотография. Я предполагаю, потому что, ну, не может быть у нас тут на зоологической, что был вот такая пасмурная погода, а буквально через два квартала, что было солнечно. Денис пишет: также доброе утро, хочу передать привет нашим кумовьям Артему и Дине, и, конечно, Сонечке и Мире. Они сейчас вас слушают, ребята, мы вас тоже ценим, любим и уважаем. Хорошего дня всем. Да, классное послание, спасибо большое. И то, что вы передаете приветы, это очень круто. У нас, кстати, 9.00 в нашей студии. Этот час содержал рекламный контент. Спасибо партнерам. И давайте не забывайте о том, что каждый день мы для вас тут, чтобы дарить вам подарки вместе с нашими партнерами, чтобы поднимать вам настроение и ставить классную музыку. Поприветствуем новый час.
1: Da, este ora 9 fix, dragilor. Piesa asta are vreo 8 minuțele. De-aia, când se finalizează piesa, închidem microfoanele și o să așteptăm deja jocul din ora 9.
0: Так чего же ты мне эту песню, Виктор, не ставишь как фоновую музыку на мой гороскоп? 8 минут. Я же успею два раза даже рассказать гороскоп. Вот как, запомни, Виктор, запомни. Завтра хочу под эту песню гороскоп рассказывать.
1: Ну да, пьеса есть очень хорошая.
0: Зато ты

0: Dulgher, Viorica, salutare din Roma, o zi frumoasă și însorită, avem aici, salutare, Radio Record. Și exact mai jos, Iulic transmite o fotografie, este pe traseul Bălți-Chișinău, plouă, de nu reușesc fiorgătoarele să-și facă treaba.
1: И в то же время Саня отправляет нам фотографию из нашей северной столицы, из Бельца. Говорит, Бельца норм, пасмурно, но дождя нет. Отлично. Обожаю наших репортеров. Самые точные. Самые точные, самые правдивые факты только тут у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Игор зичи, дар ла ной е о сяра фрумоасы кусуаре.
0: Сяра.
1: Сяра. Deci să înțeleg că Igor ne scrie.

0: того, насколько вы смело будете отвечать по звонку в нашем прямом эфире. Дозвонитесь до нас, давайте сыграем, потому что плей-офф уже начинается. Все вопросы у нас готовы для того, чтобы вас удивить и для того, чтобы получить от вас ответы. Ну, а напомню вам, что мы играем сегодня за титул. Титул самого умного игрока этой недели. Играем for fun. И очень надеюсь, что это вас не остановит и не станет препятствием для того, чтобы вы дозвонились до нашего эфира.
1: Chiar dacă cei curajoși sună, joacă, pierd, alții câștigă, dar în timpul jocului primesc mesaje în privat cu cei care ascultă radio, prietenii care ascultă radio.

0: Ați cultura generală, atunci nestingerit ne apelați 0786 0179.
1: На этот раз первый вопрос прозвучит от Виктора.
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e cu noi?
2: Sergiu!
0: Sergiu, pornim timpul și fundalul de joc. Prima întrebare vine din partea mea.
2: Hai!
0: Sergiu, din rubrica Geografie.
2: Așa?
0: Numește o țară din Europa care începe cu litera S.
2: S?
0: S!
2: Suedia.
0: Răspuns acceptat. Răspuns corect, clar.
1: Переходим ко второму вопросу из рубрики «Сказки и принцы». Сергей, какой британский принц? Тезка главного героя цикла романов Джоан Роулинг.
2: Какая
1: еще дата? Я думаю, Серджио, ты chiar ай... Ai șanse să răspunzi corect.
2: Prins de șin. Charles de șin. Altul nu știu.
1: Ну, этот ответ я принимаю. Потому что прозвучал первый ответ, соответственно, ты знаешь, наверное, правила наших игр. Если нет, я повторю то, что первый сказанный ответ, тот и принимается за твой ответ, да? Мы не можем принять уже какой-то другой. Но это неправильный ответ, потому что это речь про Гарри. Гарри, Джоан Роулинг написала ту самую известную, те самые известные книги про Гарри Поттера. Соответственно, принц. Тезка главного героя цикла романов Джоан Роулинг, это, конечно же, принц Гарри, который является вторым сыном принцессы Дианы.
0: Чарльз Поттер.
2: Мерси.
0: Мерси фрумос, ай о зи буне. Două întrebări s-au epuizat, au rămas 13, dar calculând faptul că, bun, telefoanele sună, dar e 8:28 de minute, și este riscul să apucăm blocul de publicitate și el să ne zică faceți băieți pauză și reveniți în următoarea intervenție. Dăm o piesă, publicitatea și revenim să jucăm în următoarea intervenție. 0786 0179.

0: Каланарь энд Абрамцова.
1: Ну что, друзья, готовы ли вы перейти к следующему вопросу? Мы продолжаем играть плей-офф. Те самые 15 вопросов для того, чтобы напомнить вам, что вы учили когда-то при школьной программе.
2: Eu cel puțin am întrebări de toate genurile.
1: Да, у меня, кстати, то же самое. У меня, на самом деле, сегодня, я могу сказать, вообще какие-то такие, знаешь, вот прям средние вопросы. Никакой жесткости, никакой точности в этих вопросах нет, на самом деле. Вот могу даже дать маленький тизер на рубрике, да? Рубрика «Быт». У меня есть рубрика «Быт».
2: Быт. Быта?
1: Быт.
2: Быт. Касса, Адика?
1: Да, да, да. Рубрика президента и страна. Рубрика голливудские сливки. Голливудские сливки.
2: Интересная рубрика.
1: Поэтому вопросы, соответственно, тоже интересные будут. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Cine e cu noi?
3: Руслан.
2: Руслан, întrebarea numărul 3 vine din partea mea. Da. Dacă Iulia a zis cum galevuțchi e marmeladă sau cum
1: ai slivki.
2: Slivki, eu am rubrica jocuri de masă.
3: Jocuri de masă.
2: Ce altă piesă de șah se mută la rocadă în afară de rege? Ce altă piesă de șah se mută la rocadă în afară de rege?
1: Crome caralea, da?
2: Da.
3: Preamă?
2: Se mută la rocadă. Rocada este o acțiune care se desfășoară doar o dată în joc. Dar bună, ăsta este deja ajutor de răspuns. E turnul. Turnul. Deci atunci când vrei să îți protejeze regele, turnul își face rocada cu regele. Mersi frumos, Ruslan, da, să ai o zi bună. Întrebarea numărul 3 a fost?
1: Da, следующий вопрос от меня, номер 4. Та самая рубрика «Голливудские сливки».
2: О, dar chiar mi este interesant. Ce mănâncă Brad Pitt atunci când are gastrită?
1: Ты что, подглядываешь мои вопросы?
2: Ce puls are... Alondolum 0786 0179. Prieteni, ne sunați, întrebarea numărul 4. E 9.38 de minute. Am impresia că jucăm până la ora 11.
1: Ну, может быть и так. Ты знаешь, сегодня я вижу, что так как-то неуверенно дозванивается до нас радиослушатели. Хотя на этот раз вопросы и вправду легкие. Если у меня когда-то, вы же помните, были вопросы из математики, сколько будет там 2035 плюс 1249 плюс 1800. Так вот, таких вопросов сегодня не будет. Я же вам говорю, следующий вопрос, рубрика «Голливудские сливки». И Витя практически дал тизер про Брэд Питта и его гастрит, поэтому звоните.
2: Серьезно? Я, апропо, am o idee genială. E ora 9.38 de minute, la 9.40 de minute. Dacă este liniște la telefon, întrebările mele vin la tine și ale tale la mine. Dar vreau să trec peste Galevuțchi Eslivchi, pentru că eu nu mă pricep la film. No, serios, nu mă pricep la film.
1: Придется, Виктор, знаешь, вопрос меня для тебя я не буду, но
2: да ну и кунуск, адică, и văd așa...
1: Да это простой вопрос, честно. Вот на этот раз вопросы, ну, каждый на них ответит. Вот особенно вот этот вопрос, ну, ну кто не знает эту голливудскую пару?
2: Нет. Голливудская пара, încă mai bine. Jumătate de minut, după care întrebarea asta vine la mine. Hai, dar las-o la urmă, poate, cumva. Eu o să pierd jocul, punctul ți-l dau ție.
1: Да наоборот, это легкий вопрос, я тебе честное слово говорю. Но я напомню номер нашей студии. Вот если ты сейчас сидишь в своем автомобиле, в пробке, где-то на Старой Почте, или может быть на Буйканах, или в центре, звони. Виктор, телефон звонит. 0786 0179. Алло.
2: Неața.
3: А, неața.
2: Cine m-a salvat?
3: Eugen îmi spune.
2: Eugen. Голливудские сливки. Нравится?
3: Пойдет.
1: Пойдет. Ну, давай тогда переходим сразу к четвертому вопросу. Рубрика «Голливудские сливки», а вопрос звучит именно так. С отцом или с матерью остались дети после развода Анджелины Джоли и Брэда Питта?
3: С Так, я не расслышал вопрос. Развод между Джоли и Питом, а что еще с детьми?
2: Кучина Рамас копии.
1: С кем остались дети? С отцом или с матерью? После
3: Нет,
1: развода?
3: С Анжелиной остались.
1: С Анжелиной?
3: Да.
1: Вчера как раз дозванивался, да, до них они рассказывали тебе? Так, хорошо.
3: Нет, я просто

0: Лонар and Абрамцова.
1: Noi am revenit, prieteni, e 9:52 de minute. Ultima porție de întrebări. Am ajuns la întrebarea numărul 8, ce va veni din partea Iuliei. 07860179, numărul din studio.
2: Ну что, до этого у нас был вопрос от Виктора, сейчас вопрос от меня. Кстати, рубрика «Животное в дикой природе».
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Cine e cu noi?
3: Eugen.
1: Eugen, pregătit pentru întrebarea numărul 8?
3: Da.
2: Ну тогда поехали. Рубрика, как я ранее сказал, «Животное в дикой природе». И вопрос звучит прямо сейчас для тебя. Как называется зимовочное укрытие медведя в естественных условиях природы?
3: Берлог.
1: Берлог.
2: Да, это правильный ответ.
1: Întrebarea numărul 9, Eugen, din rubrica Belgia.
3: Da.
1: Pe lângă limba franceză și germană, care este a treia limbă oficială a Belgiei?
3: Flamanda.
1: Flamanda. Adică limba?
3: Mesticată germană cu franceză.
2: Dar și are o denumire, de fapt.
3: Cred că alta nu cunosc.
1: Flamanda, e răspuns acceptat? Eu aș putea spune, e răspuns corect, pentru că, bun, dacă spuneai clar olandeza, era răspuns acceptat 100%, dar mai poartă denumirea neerlandeză.
2: Stai că se mai numește și daci. Daci. Pentru cei care, deci cei care sunt din sau care au fost sau chiar acum ne ascultă din Belgia, chiar vă rog să confirmați acest lucru pe Telegram, pentru că chiar recent am dus o discuție pe această temă și un cunoscut care a locuit ceva în Belgia zice că limba care e amestecată se numește daci.
3: Aha, înțeleg.
1: Mersi frumos.
3: Zi bună.
1: Da, olandeza era al treilea răspuns, limba recunoscută. Întrebarea numărul 10 vine din partea Iuliei.
2: Da, и этот вопрос, который на самом деле очень легкий, рубрика «Быт». Рубрика «Быт» и посмотрим, если вы с этим вопросом справитесь. Доброе утро.
1: Неаца.
4: Доброе утро.
1: Cine e cu noi?
4: Eugen.
1: Eugen, ai jucat acum o întrebare?
4: Da. Nu. Eu am fost mai înainte.
1: Așa, da,
2: okay, ok, bine. Тогда следующий вопрос для тебя, Евгений, слушай внимательно. Рубрика «Быт». У какого старинного домашнего устройства были следующие составляющие? Тушилка, душничок, тулово, верток, шейка и зольник.
4: Перетяну.
2: Это хороший вариант ответа. Очень хороший вариант ответа, учитывая, что мы говорим про старинные домашние устройства. Но это, к сожалению, неправильный ответ, потому что речь шла о самоваре.
4: Ай-яй-яй.
1: Merci frumos, Eugen.
2: А зольник прям ничего не подсказал?
1: Prima data.
2: Из старинных сказок.
1: Да, я mai spune încă o dată acele...
2: Тушилка, душничок, тулово, вертёк, шейка, зольник, верток, точнее.
3: Надняца.
1: Cine e cu noi?
3: Adrian.
1: Adrian. Întrebarea numărul 11 din rubrica Astronomie. Ce planetă din sistemul solar are cei mai mulți sateliți?
3: Jupiter.
1: Jupiter. Răspuns greșit. Saturnul are cei mai mulți sateliți.
2: A râs așa, evident știa răspunsul corect, dar cumva a uitat. Știi,
1: s-a grăbit, s-a grăbit.
2: Exact.
1: Neața.
3: Neața.
1: Cine e cu noi?
5: Sergiu.
1: Sergiu, întrebarea numărul 12.
2: Вопрос прозвучит от меня, это рубрика киноактеры. Сергей, какая актриса стала партнершей Адриана Челентано в фильме «Укрощение строптивого»? Та самая красотка, которая покорила сердца, ну, всех, мне кажется, кто смотрел фильм, это Арнелла Мути.
1: Мерси, форте, фрумос.
2: А greu merge jocul astăzi. Foarte greu.
1: Vezi că și nici eu nu știam răspuns la această întrebare. Dar... prima dată aud, dacă sincer nici nu am privit măcar filmul.
4: Am revenit, Victor.
1: Eugen!
4: Da, îmi pare rău. Eu nimeresc numai la întrebările care nu le cunosc.
1: Ia să vedem dacă întrebarea 13 o cunoști. Din gramatică. Câte silabe, conform gramaticii limbii române, are cuvântul hipopotam?
4: 4.
1: 4! Absolut corect! Întrebarea 14.
2: Întrebarea 14. Rubrica Великие фразы великих людей. Я очень надеюсь, Евгений, что ты справишься. Кто автор фразы «Бытие определяет сознание»? Я повторю вопрос еще раз.
4: Да.
2: Кто автор фразы «Бытие определяет сознание»?
4: Пальцем в небо, Шекспир.
2: А, пальцем в небо, Карл Маркс.
4: Спасибо.
2: Ну, теперь запомнишь, я уверена, запомнишь. Так, кто-то очень долго ждал.
1: Не ожидал.
2: И даже переключил нас.
1: Алло.
3: Неца. Надимняца.
1: Чиней куной.
3: Адриан.
1: Адриане, ай мы încercat odată.
3: Da,
1: la ce întrebare te-ai blocat?
3: Saturn.
1: Saturnul. Întrebarea 15, ultima întrebare. Din rubrica Cât e ora? Dacă este zi de luni și e ora 17:27, în dreptul cărei cifre stă acul mic al ceasului? Este zi de luni. Ora 17:27, în dreptul cărei cifre stă acul mic al ceasului.
3: Între 5 și 6.
1: În dreptul cărei cifre?
3: 5.
1: 5. Răspuns corect, da. E mai aproape de 5 decât de 6, pentru că e 17:27. Forță, Adriane! Te felicităm! Ești câștigătorul acestei zile!
3: Mulțumesc!
1: Să ai o zi bună!
3: Mulțumesc, mă!
2: Ну, победителю на сегодня стал Адриан. Ответил правильно на последний вопрос. И таким образом титул самого умного игрока на рекорде достается ему. Очень интересная сегодня игра произошла. Медленно, но уверенно мы подошли к следующему часу. Спасибо тем, кто проявил интерес к игре «Плей-офф». Следующий вторник мы, конечно же, повторим все это заново. Ну а пока встречайте новый час.
1: Рекорд. Ora 10 fix. Bună dimineața, dragii noștri ascultători online, pe frecvențele radio, pe TikTok, cei care ne ascultă, pe site-ul radiorecord.md, în aplicația Radio Record. La Botanica a ajuns ploaia.
2: Da, это важная новость, кстати. В тот момент, когда начался дождь, я сначала подумала, что что-то происходит, что какие-то приехали машины специальные, которые либо чинят дорогу, либо мусор забирает, либо что-то, потому что был такой грохот, я не сразу поняла, что на самом деле этот грохот от дождя, который начался резко и при этом с такой сразу мощью, но на Ботанике и вправду идет дождь, очень пасмурно на улице, даже как-то потемнело, я бы сказала, не знала бы я точно, сколько время, легко можно было бы подумать, что и вправду 17:27.

0: Реклама.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live Mass.
4: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу: Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.

Передайте привет Design Garage, лучший детейлинг. Все, передала. Привет. Привет, Володимир из Украины. Привет, Аша. Ce mai avem? Am mai avut felicitări din Izbiște de la Andrei. Așa, privet Vitalii.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

Record. Dance Radio. Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Record Club.